0: что за последний год 25% россиян стали заметно чаще снимать наличные. Официальный курс доллара на 10 сентября составляет 85 рублей 45 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 99 рублей 25 копеек. Это были новости на радио Карибуарт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио Карибу Арт.

ведь кто-то из нас не слышал и даже не застал этой легендарочки. Ровно 15 лет назад вышел, пожалуй, самый удачный из десятка плодов совместного творчества Дэвида Гетта и вокалистки Си, так что уже практически клубное ретро. Titanium в открытии 12 часа на Карибуарт, Гусаков на связи, ну и дальше тоже о прошлом, но не таком далеком. Главный хит лета по версии Billboard — это Ариана Гранде «Head That I Made You Love Me».

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpine Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
7: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
8: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
9: Телефон 62-24-31.
10: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
13: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
14: Первое магаданское радио представляет.
13: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
15: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Вища проба
1: на радіо Карібу Арт.
0: Музика, перевірена мільйонами. Погода. На радіо Карібу Арт.
2: Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 10 сентября в Сусумане значительная облачность. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. В Балаганном пасмурно. Ожидается дождь с температурой от 2 до 9 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Временами дождь. На термометре от 1 до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. В Магадане в четверг облачно, возможен дождь. Температура воздуха от 2 до 10 градусов тепла. Ветер северный с порывами до 10 метров в секунду.
0: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Привратник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Д'Артаньян – это коллега, который работает один за всех.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Земля, центр, прилуняюсь.
3: Прием, земля, осуществляем на поверхность Луны.
2: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
3: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
2: Центр, все в порядке. Это письмо от родных Земли. Вот Адамант, молодцы. Даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
4: Транспортная компания Адамант. Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
5: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатовой 16, телефон 650110. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
8: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-919-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
9: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
10: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
11: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандекор. Кольцевая 13/1.
12: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Тотальная свежесть на Карибу.
14: Майли Сайрус. Бейс Персонис. Let's go.

0: Дерби.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: 5 единиц.
1: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
0: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
1: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с «Магадан Энерго».
2: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
3: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
4: Автокомплекс «Формула» представляет: масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
5: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
6: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
7: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
8: Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле опровергли планы по повышению налогов из-за дефицита бюджета. Рост заболеваемости ОРВИ в России начнется к середине сентября. Россиянам все чаще не хватает личного пространства дома. Подробности далее. Повышение налогов в России не обсуждалось, несмотря на увеличение дефицита федерального бюджета. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга. Он подчеркнул, что обсуждение по данному вопросу не стоит на повестке. По словам официального представителя Кремля, показатель дефицита – подвижная цифра и не должен вызывать серьезной обеспокоенности. Ранее Владимир Путин назвал дефицит федерального бюджета некритичным, напомнив, что уровень госдолга России остается одним из самых низких в мире. При этом президент подчеркнул, что важно не просто урезать расходы, а грамотно перераспределять средства в пользу ключевых направлений. Подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России начнется к середине сентября. Об этом РИА Новости сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что с начала сентября началось формирование школьных и дошкольных коллективов. Многие возвращаются после отпусков как раз тоже в этот период. Количество контактов увеличивается. Ежегодная первая волна заболеваемости ОРВИ начинается во второй декаде сентября. Это константа, сказала Попова. Она добавила, что для профилактики нужно соблюдать общие правила защиты организма от респираторных вирусов, избегать общения с людьми, которые выраженно переносят инфекцию, держать руки и гаджеты в чистоте. У каждого третьего россиянина дома нет места, где можно побыть в одиночестве. Об этом пишет газета «Ру». При этом большинство стараются регулярно находить время для тихого отдыха. Чаще всего для этого выбирают спальню. Ее назвали почти 70% участников опроса. Остальные предпочитают проводить время в тишине и одиночестве на кухне, в гостиной, на балконе или в горячей ванне. Среди решений, которые могли бы сделать домашний отдых более комфортным, почти половина опрошенных назвали звукоизоляцию. Официальный курс доллара на 10 сентября составляет 85 рублей 45 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 99 рублей 25 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио «Карибу Арт».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютные Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютные Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.

0: 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Компания «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется: механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
4: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
5: Первое Магаданское радио представляет.
6: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 10 сентября в Сусумане значительная облачность. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. В Балаганном пасмурно. Ожидается дождь с температурой от 2 до 9 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Временами дождь. На термометре от 1 до 8 градусов тепла. Ветер северо Северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. В Магадане в четверг облачно. Возможен дождь. Температура воздуха от 2 до 10 градусов тепла. Ветер северный с порывами до 10 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 10 сентября.
3: Овен.
2: Стоит внимательнее отнестись к профессиональным обязанностям. Можно совершить ошибки, исправление которых отнимет немало времени и сил. Несмотря на обилие дел, не забывайте о домашних обязанностях. Пренебрежение ими может обидеть членов семьи.
3: Телец.
2: День серьезных испытаний, которые могут обернуться большими победами. Отношения в семье становятся напряженными, остро стоят вопросы взаимных обязательств, возможные упреки и претензии. Подайте окружающим пример достойного поведения, не доводите дела до конфликта, что бы ни происходило.
3: Близнецы.
2: День вряд ли покажется вам интересным, он не откроет возможностей и не позволит проявить себя. Родственники настроены по отношению к вам критически и ждут очень многого. Постарайтесь отделить разумные требования от пустых капризов, в противном случае вы выбьетесь из сил, пытаясь угодить всем.
3: Рак.
2: Напряженный и противоречивый день, непростая ситуация складывается как в деловых, так и в личных отношениях. Вам не раз придется искать выход из положения, которое на первый взгляд кажется безвыходным. Любимый человек может преподнести неприятные сюрпризы и совершить совсем не те поступки, которых вы от него ожидаете.
3: Лев.
2: Наберитесь терпения. Для того, чтобы добиться поставленной цели, придется потрудиться. Ваша потребность в восхищении и одобрении выражена более сильно, чем обычно, но любимый человек не склонен удовлетворять ее в полной мере.
3: Дева.
2: День удачный, возможен значительный прогресс в делах. Это благоприятный день для совершения крупных покупок, заключения сделок. Активный отдых также обещает быть приятным, а посещение увеселительных заведений позволит вам завязать весьма многообещающие знакомства.
3: Весы.
2: День будет приятным и легким, вы добьетесь даже большего, чем ожидали, если не станете слишком торопиться. Беспокоиться о развитии личных отношений не придется. Вероятность неприятных сюрпризов ничтожно мала.
3: Скорпион.
2: Полагайтесь на свою интуицию, это не самый подходящий день для того, чтобы прислушиваться к советам со стороны или слепо следовать рекомендациям других людей. Возможно, разочарование в романтических отношениях, не исключены ссоры с любимым человеком. Постарайтесь избежать скандалов и серьезных конфликтов.
3: Стрелец.
2: У вас появится немало поводов для тревог и переживаний, но все трудности будут быстро преодолены благодаря своевременному вмешательству могущественных помощников. Отношения с близкими требуют терпения и сдержанности. Контролируйте свои эмоции, старайтесь не давать воли раздражению, гневу и ревности.
3: Козерог.
2: Будьте терпеливы и не погружайтесь в решение чужих проблем, пока не справитесь с собственными. Берегите своих близких, не заставляйте их нервничать из-за пустяков или идти на серьезные жертвы ради исполнения ваших мимолетных желаний.
3: Водолей.
2: В течение дня будет ощущаться влияние противоречивых тенденций, поэтому возможны как приятные события, так и недоразумения, разочарования и проблемы. Люди, с которыми вы некогда поддерживали тесные отношения, могут выступить с интересными предложениями. Сфера личных отношений – самое подходящее место для проявления ваших творческих способностей.
3: Рыбы.
2: День обещает успехи в работе, профессиональные победы, ваши деловые качества непременно будут замечены влиятельными людьми. Интересные предложения не заставят себя ждать. Обратите внимание на свои отношения с членами семьи, не исключено, что родственников не слишком радует ваше поведение.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд.

Тихо капли дождя на ладони твои, и тогда я не зря твое имя спросил. Она улыбкой своей обожгла, и, поправив очки, в ту же минуту ко мне подошла.

0: сердце рвет твоя.
1: Терминология на Карибу. На Карибу.
2: Волопюк. Набор непонятных слов. Тарабарщина.
1: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: цели.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
4: Автоматические гаражные ворота от компании «Митрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также рольставни на окна и двери. Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
7: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16, телефон 65-01-10, склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
8: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
3: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpine Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-2044. 8-914-865-2044.
9: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: 25 сентября в Магадане трибьют группа Lucky Horse с концертом, посвященным группе Король и Шут. История группы завершилась, но песня Михаила Горженева продолжает звучать со сцены и жить в сердцах поклонников. Lucky Horse готовит особенный концерт посвящения, а поклонников ожидают хиты и нетленки всех музыкальных периодов творчества группы Король и Шут. Ждем всех, будет настоящий драйв. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
11: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Платная агитация. Выборы 2026. Кирилл Итенко – профессионал, почти 30 лет жизни посвятивший созданию цифровой инфраструктуры Колымы. Теперь его цель – построить честную связь между вами и властью, без помех и посредников. Кирилл Итенко и новые люди – твой голос в Государственной Думе. Платная агитация. Выборы 2026.
12: Тотальная свежесть на Карибу.
13: Майли Сайрус. Бейс Персонис.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам, постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
5: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
7: Телефон 62-24-31.
8: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
9: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
10: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
11: Ура, родители! С 1 сентября глобальная распродажа в магазине «Егоза». Скидка 30% на все! Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Егоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
12: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
13: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 2.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Абу-Даби может вновь стать площадкой для переговоров по Украине. Россиянам пообещали снижение ставок по кредитам в 2027 году. Россияне в среднем носят с собой 3500 рублей наличными. Подробности далее. Москва допускает возобновление трехсторонних переговоров по Украине. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, площадкой для новой встречи снова может стать Абу-Даби. Ушаков отметил, что контакты с украинской стороной сохраняются, а возможность вернуться к переговорам уже обсуждалась с представителями США. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели может появиться дорожная карта для нового раунда трехсторонних переговоров. В Москве при этом отмечают, что пока не получили такой документ. К концу следующего года средние ставки по потребительским кредитам могут снизиться до 20-24%, по автокредитам – до 12-16%, а по рыночной ипотеке – до 12-14%. Такой прогноз газете «РУ» дал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. По его мнению, такой сценарий возможен, если средняя ключевая ставка Банка России в следующем году составит 10,5-12,5%. При этом потребительские займы останутся дорогими из-за рисков просрочки, которые банки учитывают при формировании условий. Помешать удешевлению кредитов могут ускорение инфляции, ослабление рубля до уровней выше 95-100 рублей за доллар, усиление санкций и новые ограничения для российского экспорта, предупредил финансист. В этом случае Банк России способен дольше сохранять жесткую денежную кредитную политику, заключил Селезнев. Россияне в среднем носят с собой около 3500 рублей наличными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования. При этом у мужчин сумма в кошельке обычно немного выше, чем у женщин. Данные исследования также показали, что за последний год 25% россиян стали заметно чаще снимать наличные. Официальный курс доллара на 10 сентября составляет 85 рублей 45 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 99 рублей 25 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
9: Новости на радио Карибу Арт.

дыхание одноименного Брисона были противоречивые мысли, не отпускают лично меня Ивана Высоцкого. С одной стороны, когда уже дадут отопление, для этого должно стать холоднее, а с другой, хочется, чтобы лето подольше оставалось с нами. Об этом следующий хит на Радио Карибу.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
3: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Westmotors!

0: и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются: оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДОПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление по ТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
2: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург, пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Колымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление по ТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-3799 и 8-914-850-85-14.
2: Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49. Предприятию на отдаленный участок требуется сторож на зимний период. Телефон 8-914-860-4705.
0: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
4: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир». Торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 10 сентября в Сусумане значительная облачность. Температура воздуха – от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. В Балаганном пасмурно. Ожидается дождь с температурой от 2 до 9 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Временами дождь. На термометре от 1 до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. В Магадане в четверг облачно. Возможен дождь. Температура воздуха от 2 до 10 градусов тепла. Ветер северный с порывами до 10 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Стендап-курятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Нам дали отопление. Три волшебных слова, способные привести в восторг любого россиянина.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
3: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп. Двигайся вперед. Такси «Форсаж». 600-500. Такси «Форсаж». Темп твоей жизни.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Дента-люкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
7: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
8: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
7: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-5602.
9: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.
11: Майли Сайрус. Бейс Персонис.

0: Service.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал»

0: Реклама на радио «Карибу Арт».
1: Радио «Карибу».
0: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.

0: к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-00. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственница зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
4: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Платная агитация. Выборы 2026.
5: Мне нужны сильные представители в Государственной Думе. С 18 по 20 сентября выбирай лучших. Голосуй за кандидатов от «Единой России».
4: Платная агитация. Выборы 2026.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 10 сентября отмечается День поиска в интернете. И дата выбрана в честь события, которое незаметно изменило весь цифровой мир. Именно в этот день предприниматель Инди Бехтальшайм, один из основателей компании Sun Microsystems, выслушал идею двух студентов – Ларри Пейджа и Сергея Брина. И, не раздумывая, выписал им чек на $100,000. Так появилась поисковая система, которая позже превратилась в Google. Кстати, любопытно, что лидерами информационных запросов неизменно остаются погода и новости, а среди сервисов – платформы электронной коммерции, видеостриминга и, конечно же, переводчик и почта. Еще 10 сентября 1721 года в финском городе Ништадт был подписан мирный договор между Россией и Швецией, поставивший точку в Северной войне, длившейся долгих 21 год. По условиям договора Россия закрепила за собой статус великой державы, а Швеция утратила господство на Балтике. А вот занятная деталь дипломатии того времени. За эти колоссальные территориальные приобретения Россия все же выплатила Швеции денежную компенсацию в 2 миллиона ефимков, что составило примерно 1,5 миллиона рублей. Сегодня это около 15 миллиардов рублей. Пожалуй, самое главное последствие этой победы – с того момента русское царство официально стало именоваться Российской империей. 10 сентября 2000 года в Магадане состоялось торжественное открытие нового центра управления полетами. Это третий подобный в мире современный центр после Исландии и Новой Зеландии. Он оборудован системой спутниковой навигации, что позволяет проводить воздушные суда по международным трассам огромной протяженности. Сюда входят Магаданская область, Чукотский автономный округ, Камчатский край и акватории восточной части Северного Ледовитого океана и северо-западной части Тихого океана. А еще сегодня день ротвейлера. По интеллекту эти собаки входят в десятку самых умных пород в мире. Физическая мощь у них тоже впечатляющая. Ротвейлер способен тянуть груз, превышающий его собственный вес в 40-50 килограммов. Именно поэтому порода так и востребована в полиции и спасательных операциях. И один исторический штрих. Во время Первой мировой войны ротвейлеры служили не только сторожевыми, но и связными и санитарными собаками. Их выносливость и способность ориентироваться позволяли выполнять задачи, недоступные другим породам того времени. На этом и закончим. Отмечай праздники, а мы услышимся в «Машине времени».
0: Внимание! В компании «Герлеон» новинки! Высококачественные канализационные и водопроводные трубы различных диаметров и комплектующие к ним. Для кухни, душа и ванны. Смесители немецких марок «Кайзер» и «ДК». Спешите! Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. «Машина времени» на Карибу.
2: Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт, 104.2 FM.
10: Помимо перечисленных ранее знаковых дат, сегодня отмечается День разноцветных букетов, поэтому если кого успела достать осенняя серость, то всегда возможно найти время для цветов. И с одноименным инструменталов я, Иван Высоцкий, представляю тебе Егоргана на Карибу Арт.

Каждый раз, когда я вслушиваюсь в эту песню, мне отчетливо почему-то представляется маленькая в детстве Юлия Савичева, которая возвращается в мыслях уже взрослая состоявшаяся певица, хотя, может, это просто домыслы. Главное в том, что музыка не оставляет нас равнодушными, для чего и стараюсь я, Иван Высоцкий, здесь, на Радио Карибу, где Аквапура, далее по курсу, а также DJ Smash.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
3: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед, английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago!
5: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
7: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера, заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
8: 25 сентября в Магадане трибьют группа Lucky Horse с концертом, посвященным группе Король и Шут. История группы завершилась, но песня Михаила Горженева продолжает звучать со сцены и жить в сердцах поклонников. Lucky Horse готовит особенный концерт посвящения, а поклонников ожидают хиты и нетленки всех музыкальных периодов творчества группы Король и Шут. Ждем всех, будет настоящий драйв. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
9: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
10: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232, торговый дом «Форвард».
11: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
12: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
13: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: на радио Карибу Арт.
1: Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 11 сентября в Сусумане пасмурно. Возможен слабый снег. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура от 6 до 12 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. На термометре от 2 градусов мороза до 9 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Магадане в пятницу переменная облачность. Температура воздуха от 2 до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
4: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная. Дом 10. Телефон 6144.
3: «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Виноградник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Кассета и ручка. Это спиннер категории «Кому за 30».
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
3: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База «УСИС» Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
4: Автоматические гаражные ворота от компании «Митрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также роль ставни на окна и двери. Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
5: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.

0: Магазин «Цветы и салюты». Карла Маркса, 74Б. Телефон 21 44 79.
1: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
2: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
1: Все просто с «Магадан Энерго».
3: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
4: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
5: Тотальная свежесть на Карибу.
6: Майли Сайрус. Бейс Персонис.

Музыкальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик Адамант. Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь Адаманту верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания Адамант. Профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. Адамант. Партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 6144.
3: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.

0: вашему автомобилю. Пятый километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
2: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
3: Телефон 62-24-31.
4: 25 сентября в Магадане трибьют группа Lucky Horse с концертом, посвященным группе Король и Шут. История группы завершилась, но песня Михаила Горженева продолжает звучать со сцены и жить в сердцах поклонников. Lucky Horse готовит особенный концерт посвящения, а поклонников ожидают хиты и нетленки всех музыкальных периодов творчества группы Король и Шут. Ждем всех, будет настоящий драйв. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
5: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиханское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
6: Диспетчерская

0: Служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
1: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Платная агитация. Выборы 2026.
2: Каждый голос определяет судьбу страны, курс ее развития и благополучие будущих поколений. Сила в единстве. Поддержи Единую Россию на выборах. Голосуй за партию президента.
1: Платная агитация. Выборы 2026.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Очередное лето, я думал, что я справлюсь, я не был самым лучшим для тебя, но

0: и Карибу. Ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Россия, США и Китай могут провести встречу на высшем уровне. Миноборнауки допустило изменение правил приема в вузы из-за олимпиадников. Наушники все чаще связывают с проблемами слуха у молодых людей. Подробности далее. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили возможность трехсторонней встречи с участием председателя КНР. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, такой вариант уже обсуждался ранее. Встреча трех лидеров может пройти в ноябре в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Эту тему Путин и Трамп затронули во время телефонного разговора накануне. Лидеры также договорились продолжать контакты и работу по гуманитарным вопросам. Кроме того, Трамп заявил о необходимости завершения украинского конфликта. По его мнению, это откроет перспективы для восстановления отношений Москвы и Вашингтона. Миноборнауки проанализирует итоги приемной кампании 2026-2027 учебного года и при необходимости несет изменения в порядок приема абитуриентов вуза. Об этом сообщили в министерстве, передает ТАСС. Госдума считает, что оптимальным решением стало бы введение единого порядка для всех вузов, при которых олимпиадники и выпускники, сдавшие ЕГЭ, поступали бы на бюджет по отдельным квотам. В российские вузы в рамках приемной кампании текущего года уже зачислено более 1 000 000 человек. На программы бакалавриата поступило свыше 618 тысяч абитуриентов, на специалитет – более 171 тысячи, а магистратуру выбрали свыше 189 тысяч человек. Врачи отмечают рост числа молодых людей с проблемами со слухом. Одной из причин может быть длительное прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости, пишут «Известия». По данным Всемирной организации здравоохранения, риску потери слуха из-за небезопасного использования аудиоустройств подвержены больше 1 000 000 000 молодых людей. Чтобы снизить нагрузку на слух, ВОЗ рекомендует слушать музыку на громкости не выше 60% от максимальной и использовать наушники с шумоподавлением. Официальный курс доллара на 10 сентября составляет 85 рублей 45 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 99 рублей 25 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
9: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: Всем известно, что учиться лучше на чужих ошибках, и одним таким примером лично для меня стал фильм «Все из-за Пита Тонга» про диджея, который полностью оглох, а для человека за вертушками сам понимаешь, что это просто жесть. И пусть он был основан не на реальных событиях, а на клубной культуре Ибицы 90-х, зато с комментариями настоящих знаменитостей в лице Карла Кокса, Тиеста, Пола Ван Дайка и, собственно, Пита Тонга. В общем, если не смотрел, глянь на досуге, а там, глядишь, разум напомнит, что слух надо беречь, как и себя в целом. Чего я, Иван Высоцкий, желаю всем, кто с нами встретил на радио Карибу 6 час вечера, открывает который упомянутый ранее Тиесто в дуэте с Армином Ван Бюреном. Коллаборации у них было всего две в истории, но тем интереснее будет оценить эту под названием «Eternity».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную, мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
4: Надежность и качество.
5: Адамант, молодцы.
6: Достойный сервис.
5: Адамант, да. Индивидуальный подход.
7: Наш ответ – Адамант.
8: Победа знатоков. Это Адамант.
9: Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
10: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед. Английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
11: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Компания «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера, заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
13: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
14: Welcome to Chicago!
13: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
12: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
15: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
16: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
17: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 11 сентября в Сусумане пасмурно. Возможен слабый снег. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура от 6 до 12 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. На термометре от 2 градусов мороза до 9 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Магадане в пятницу переменная облачность. Температура воздуха от 2 до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 11 сентября.
3: Авен.
2: День довольно сложный, к тому же связанный со снижением жизненного потенциала. Отношения с близкими людьми напротив гармоничны и спокойны. В них присутствует именно то душевное тепло, которого вам не хватало в последнее время. Вероятны романтические свидания, любовные признания.
3: Телец.
2: Не исключены проблемы на работе, могут открыться обстоятельства, которые помешают вашему профессиональному росту, заставят пересмотреть отношения с коллегами и руководством. Очень важной будет для вас поддержка членов семьи.
3: Близнецы.
2: День будет сложным и напряженным, к тому же ваш жизненный потенциал снижен. Серьезные проблемы лучше решать самостоятельно, поскольку вмешательство в ваши дела других людей не приведет ни к чему хорошему. Источником приятных эмоций и оптимизма станет общение с членами семьи.
3: Рак.
2: Не исключены проблемы в общении с коллегами и руководством, но свойственные вам чувства такта и дружелюбия помогут преодолеть все преграды. Благоприятный день для улучшения романтических и семейных отношений. Вам будет легко изменить собственное поведение, наилучшим образом повлиять на окружающих.
3: Лев.
2: День напряженный, трудный, у вас будет много важных дел, а вот на отдых, восстановление сил, времени может и не хватить. Росту жизненного тонуса способствуют поездки, прогулки и экскурсии. Друзья и родственники охотно составят вам компанию, а вот любимый человек склонен к капризам.
3: Дева.
2: Спокойный и весьма удачный день, позволяющий давние планы реализовать и к работе над новыми проектами приступить. В сфере личных отношений позитивные тенденции также очень сильны. Стоит уделить время общению с близкими, заняться домашними делами.
3: Весы.
2: День неоднозначный, вам не раз придется всерьез понервничать, зато отношения с близкими людьми складываются просто замечательно. У многих представителей знака появится возможность повидать старых знакомых, другие отлично проведут время в обществе родственников.
3: Скорпион.
2: Возможны серьезные проблемы на работе, ваши недоброжелатели как никогда энергичны и изобретательны. Будьте готовы вступить в бой с противником силой, превосходящим вас, и одержать над ним верх благодаря упорству и целеустремленности. Дружелюбие и оптимизм помогут вам изменить к лучшему отношения с близкими людьми, забыть о ссорах и разногласиях недавнего прошлого.
3: Стрелец.
2: День будет сложным, будьте готовы самостоятельно принимать важные решения, искать выход из запутанных ситуаций. Решительные действия и вовремя проявленная инициатива – залог успеха в личных отношениях. Влюбленным пойдут на пользу совместные поездки.
3: Козерог.
2: Постарайтесь спокойно относиться к профессиональным проблемам. Появится возможность наладить отношения с родственниками, помириться с близким человеком, если вы были в ссоре. Жизненный потенциал снижен, это может сказаться на самочувствии и спровоцировать перепады настроения.
3: Водолей.
2: День будет весьма напряженным, полным событий, вы чрезвычайно восприимчивы к внешним воздействиям. Порой обижаетесь из-за мелочей, в других случаях рискуете попасть под негативное влияние. Посещение увеселительных заведений оставит скорее неприятное впечатление, заставит жалеть о напрасно потраченных деньгах.
3: Рыбы.
2: Берегите свое здоровье, вероятность недомоганий весьма высока. В остальном же день обещает быть весьма удачным. Личные отношения стабильны, возможны перемены к лучшему, если вы проявите инициативу. День подходит для отдыха на природе, небольших импровизированных путешествий, познавательных экскурсий.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Мостик на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Мозг – это удивительный орган. Его не видно, но когда не хватает – заметно. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам, постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Равчатова 21.
3: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Равчатовой 16, телефон 650110. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
5: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. Внимание! В клинике «Данти Профи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Майли Сайрус. Бейс Персонис.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.

0: Новые цели и победы с надежным партнером, торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
1: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Платная агитация. Выборы 2026. Кирилл Итенко – профессионал, почти 30 лет жизни посвятивший созданию цифровой инфраструктуры Колымы. Теперь его цель – построить честную связь между вами и властью. Без помех и посредников. Кирилл Итенко и новые люди – твой голос в Государственной Думе. Платная агитация. Выборы 2026.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске: в Кремле опровергли планы по повышению налогов из-за дефицита бюджета. Рост заболеваемости ОРВИ в России начнется к середине сентября. Россиянам все чаще не хватает личного пространства дома. Подробности далее. Повышение налогов в России не обсуждалось, несмотря на увеличение дефицита федерального бюджета. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга. Он подчеркнул, что обсуждение по данному вопросу не стоит на повестке. По словам официального представителя Кремля, показатель дефицита – подвижная цифра и не должен вызывать серьезной обеспокоенности. Ранее Владимир Путин назвал дефицит федерального бюджета некритичным, напомнив, что уровень госдолга России остается одним из самых низких в мире. При этом президент подчеркнул, что важно не просто урезать расходы, а грамотно перераспределять средства в пользу ключевых направлений. Подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России начнется к середине сентября. Об этом РИА Новости сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что с начала сентября началось формирование школьных и дошкольных коллективов. Многие возвращаются после отпусков как раз тоже в этот период. Количество контактов увеличивается. Ежегодная первая волна заболеваемости ОРВИ начинается во второй декаде сентября. Это константа, сказала Попова. Она добавила, что для профилактики нужно соблюдать общие правила защиты организма от респираторных вирусов, избегать общения с людьми, которые выраженно переносят инфекцию, держать руки и гаджеты в чистоте. У каждого третьего россиянина дома нет места, где можно побыть в одиночестве. Об этом пишет газета «Ру». При этом большинство стараются регулярно находить время для тихого отдыха. Чаще всего для этого выбирают спальню. Ее назвали почти 70% участников опроса. Остальные предпочитают проводить время в тишине и одиночестве на кухне, в гостиной, на балконе или в горячей ванне. Среди решений, которые могли бы сделать домашний отдых более комфортным, почти половина опрошенных назвали звукоизоляцию. Официальный курс доллара на 10 сентября составляет 85 рублей 45 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 99 рублей 25 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
7: Новости на радио «Карибу Арт».

настолько индивидуальное, что не всем может понравиться парфюм, от которого сам без ума. А уж как пахнет любовь, тут мнений может быть огромное количество. От определенного вида духов до элементарного аромата ужина, дома и уюта, созданного с тем самым прекрасным чувством, которое важно беречь и ценить. С одноименным Cherish, Дэн Марчиано и Фрэнк Дона продолжают 7-й час на радио Карибова. Меня зовут Иван Высоцкий. Живи в настоящем, думай о будущем и помни уроки прошлого. We'll be right back.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки Toyota. Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
3: Ура, родители! С 1 сентября глобальная распродажа в магазине «Егоза». Скидка 30% на все. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Егоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
4: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДОПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик, оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера, заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
5: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865. 5-00-44 8-914-865-00-44.
4: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютные Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютные Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
5: Магазин «Сантехника 49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство ПТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
6: Калымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление ПТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-3799 и 8-914-850-85-14.
5: Предприятию на отдаленный участок требуется сторож на зимний период. Телефон 8-914-860-4705.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: на радіо Карібу Арт. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир». Торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 11 сентября в Сусумане пасмурно. Возможен слабый снег. Температура воздуха – от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 1 метр в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура – от 6 до 12 градусов выше 0. Ветер северо-западный – с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. На термометре – от 2 градусов мороза до 9 градусов тепла. Ветер северо-западный – с порывами до 7 метров в секунду. В Магадане в пятницу переменная облачность. Температура воздуха – от 2 до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Настоящая дружба – это когда не нужно человеку писать привет. Открываешь диалог и сразу переходишь к делу.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
3: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай. Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
5: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед. Английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
6: 25 сентября в Магадане трибьют группа Lucky Horse с концертом, посвященным группе Король и Шут. История группы завершилась, но песня Михаила Горжинева продолжает звучать со сцены и жить в сердцах поклонников. Lucky Horse готовит особенный концерт посвящения, а поклонников ожидают хиты и нетленки всех музыкальных периодов творчества группы Король и Шут. Ждем всех, будет настоящий драйв. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
2: Предприятие реализует доску обрезную и необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиханское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
7: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Платная агитация. Выборы 2026.
6: С 18 по 20 сентября выбираем развитие. Голосуем за народную программу «Единой России».
7: Платная агитация. Выборы 2026.
3: Тотальная свежесть на Карибу.
8: Майли Сайрус. Бейс Персонис. Let's go.

0: ЦРБ.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер. You can count on me, and I will be

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Гарибо.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
3: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
4: Здоровая улыбка – наша работа. «Дентолюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
6: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
7: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабомаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот. Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
2: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
3: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
5: Телефон 62-24-31.
6: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
9: 25 сентября в Магадане трибьют группа Lucky Horse, а с концертом, посвященным группе Король и Шут. История группы завершилась, но песня Михаила Горженева продолжает звучать со сцены и жить в сердцах поклонников. Lucky Horse готовит особенный концерт посвящения, а поклонников ожидают хиты и нетленки всех музыкальных периодов творчества группы Король и Шут. Ждем всех, будет настоящий драйв. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
10: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард». Внимание! В клинике «Данте Профи» начинает прием врач-хирург, пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Первое магаданское радио представляет.
11: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
13: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Рэп-проба на радио Карибу Арт. Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 11 сентября в Сусумане пасмурно. Возможен слабый снег. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура от 6 до 12 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. На термометре от 2 градусов мороза до 9 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Магадане в пятницу переменная облачность. Температура воздуха от 2 до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду.
0: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
3: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная. Дом 10. Телефон 6144.
2: «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет

0: Терминология на Карибу.
1: Лестничный ум. Удачная реплика или убедительный аргумент, который приходит на ум слишком поздно, когда спор уже закончен.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в Адамант. Ведь Адамант – перевозчик надежный. Адамант – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки. Индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60 04 99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес. Получайте электронные квитанции.
6: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
5: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с «Магадан Энерго».
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60 04 99 62 55 03.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Домоцентр – стильный магазин товаров для дома, где каждый найдет вдохновение для создания теплого и комфортного пространства. Огромный выбор предметов декора, посуды, текстиля и аксессуаров, созданных специально для того, чтобы ваш дом стал местом, где хочется отдыхать душой и телом. Сделайте первый шаг навстречу своему идеальному дому прямо сейчас. Посетите домоцентр в торговых центрах «Идея» и «Солнце» и убедитесь сами, насколько легко сделать пространство вокруг себя особенным.
10: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
11: Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Платная агитация. Выборы 2026. Кирилл Итенко родился на Колыме и в трудные времена не бросал свою малую родину в поисках лучшей жизни. 28 лет его работы в сфере связи обеспечивали надежные коммуникации для жителей области. Одна из его разработок, пикеты экстренной связи, уже спасли сотни людей на Колымской трассе. Как депутат областной думы, ответственно решает проблемы региона. Кирилл Этенко – это гарантия уверенного голоса Колымы в Государственной думе.
13: Платная агитация. Выборы 2026. Тотальная свежесть на Карибу.
14: Miley Cyrus, Bass Personas.

0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмон». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.

0: Салюты. Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
4: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
5: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
6: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Добро пожаловать в мир музыки, способный пробудить каждый атом твоего тела. Контроллер Project представляет
8: радио-шоу
7: Magic Sound.

Project. Magic Sound Radio Show.

0: комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
1: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Предприятие реализует доску обрезную и необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственница зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
5: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Платная агитация. Выборы 2026.
6: Каждый голос определяет судьбу страны, курс ее развития и благополучие будущих поколений. Сила в единстве. Поддержи Единую Россию на выборах. Голосуй за партию президента.
7: Платная агитация. Выборы 2026.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 11 сентября.
6: Авен.
8: День довольно сложный, к тому же связанный со снижением жизненного потенциала. Отношения с близкими людьми напротив гармоничны и спокойны. В них присутствует именно то душевное тепло, которого вам не хватало в последнее время. Вероятны романтические свидания, любовные признания.
6: Телец.
8: Не исключены проблемы на работе, могут открыться обстоятельства, которые помешают вашему профессиональному росту, заставят пересмотреть отношения с коллегами и руководством. Очень важной будет для вас поддержка членов семьи.
6: Близнецы.
8: День будет сложным и напряженным, к тому же ваш жизненный потенциал снижен. Серьезные проблемы лучше решать самостоятельно, поскольку вмешательство в ваши дела других людей не приведет ни к чему хорошему. Источником приятных эмоций и оптимизма станет общение с членами семьи.
6: Рак.
8: Не исключены проблемы в общении с коллегами и руководством, но свойственные вам чувства такта и дружелюбия помогут преодолеть все преграды. Благоприятный день для улучшения романтических и семейных отношений. Вам будет легко изменить собственное поведение, наилучшим образом повлиять на окружающих.
6: Лев.
8: День напряженный, трудный, у вас будет много важных дел, а вот на отдых, восстановление сил, времени может и не хватить. Росту жизненного тонуса способствуют поездки, прогулки и экскурсии. Друзья и родственники охотно составят вам компанию, а вот любимый человек склонен к капризам.
6: Дева.
8: Спокойный и весьма удачный день, позволяющий давние планы реализовать и к работе над новыми проектами приступить. В сфере личных отношений позитивные тенденции также очень сильны. Стоит уделить время общению с близкими, заняться домашними делами.
6: Весы.
8: День неоднозначный, вам не раз придется всерьез понервничать, зато отношения с близкими людьми складываются просто замечательно. У многих представителей знака появится возможность повидать старых знакомых, другие отлично проведут время в обществе родственников.
6: Скорпион.
8: Возможны серьезные проблемы на работе, ваши недоброжелатели как никогда энергичны и изобретательны. Будьте готовы вступить в бой с противником силой, превосходящим вас, и одержать над ним верх благодаря упорству и целеустремленности. Дружелюбие и оптимизм помогут вам изменить к лучшему отношения с близкими людьми, забыть о ссорах и разногласиях недавнего прошлого.
6: Стрелец.
8: День будет сложным, будьте готовы самостоятельно принимать важные решения, искать выход из запутанных ситуаций. Решительные действия и вовремя проявленная инициатива – залог успеха в личных отношениях. Влюбленным пойдут на пользу совместные поездки.
6: Козерог.
8: Постарайтесь спокойно относиться к профессиональным проблемам. Появится возможность наладить отношения с родственниками, помириться с близким человеком, если вы были в ссоре. Жизненный потенциал снижен, это может сказаться на самочувствии и спровоцировать перепады настроения.
6: Водолей.
8: День будет весьма напряженным, полным событий, вы чрезвычайно восприимчивы к внешним воздействиям. Порой обижаетесь из-за мелочей, в других случаях рискуете попасть под негативное влияние. Посещение увеселительных заведений оставит скорее неприятное впечатление, заставит жалеть о напрасно потраченных деньгах.
6: Рыбы.
8: Берегите свое здоровье, вероятность недомоганий весьма высока. В остальном же день обещает быть весьма удачным. Личные отношения стабильны, возможны перемены к лучшему, если вы проявите инициативу. День подходит для отдыха на природе, небольших импровизированных путешествий, познавательных экскурсий.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд.

Друзья, ну вот как-то с этой песни о любви-то, в принципе, и начиналась история данной песни. Товарищ вот такой вот с Арсением Тадираш, или Тадираш, тут, наверное, скорее будет правильнее, бывший участник группы Озон, сидел, думал, а вот придумай-ка я песню, придумал, ага, а кто бы ее петь-то стал, а тут как-то не по-пацански выходит. Ну, в общем, позвал Миану, вот так вот получилось. Но в данном случае, конечно, тут диджей Дэн, D&B, вернее, Drum Bass Cover, по-другому можно сказать. А такой вот ломаный ритм, ликвид фанк и все прочие прелести. Вот в этом плане, да, она как-то, в принципе, звучит и ничего. Но, собственно, рассказали, что дальше. А дальше у нас новый час наступил. 10 минут 11 и четверг по-прежнему, 10 сентября. Тут немного из любопытного и интересного. Нейросеть пала в битве за Омск. Традиционное врачевание с регистратурой. И я только спросить, победили попытки внедрить и технологии в поликлинике. Ну, в общем-то, да, голосовой робот был разработан, 2 миллиона потратили. Но, собственно, нейросети хватило только на то, чтобы понимать вопрос слово-слово. Любое отклонение от скрипта и все. В общем, но самое страшное, робот не переводил звонки на живых операторов, когда сам не справлялся. Пациенты часами говорили с бездушной машиной, которая не умела даже уточнять вопрос. Но, в общем-то, вот как-то да. Отчетность, кстати, тоже он выдавал хорошую. Но, как выяснилось, робот записать бабушку на прием, в общем-то, не смог. Поэтому не стоит переживать еще... Не скоро наш этот мир захватит искусственный интеллект. Все нормально, расслабимся. По погоде без особых изменений. С праздниками тоже не густ. С вами по-прежнему я, зовут меня Ярослав Степанов. Завтра без осадков, да, те, кто не слышал, а то мало ли, а думают, какие там изменения, где они там были, ничего не поменялось. Вот, ну, плюс-минус все будет по-осеннему хорошо. Эллок дали по курсу, на Йова должна быть, если влезет. Посмотрим, но в целом где-нибудь Йова откроем попозже. Вам традиционно вечера доброго. Не болеть, не скучать. Напоминаю, сидеть ровно, не горбиться, и все будет хорошо. Поехали.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
7: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
8: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
9: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
10: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт. По данным синоптиков, 11 сентября в Сусумане пасмурно. Возможен слабый снег. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура от 6 до 12 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. На термометре от 2 градусов мороза до 9 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Магадане в пятницу переменная облачность. Температура воздуха от 2 до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

0: зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио «Карибу».

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт. 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

Но как-то да, Крайдер дали по курсу, не летом. Дедмаус, Каскад в завершении часа. Вам традиционно вечера доброго. Готовимся уже к позднему вечеру. Кто на боковую, вам сладких снов. Ну а в целом, пятница тоже не за горами. Выходные, значит, близко. А это хорошо. Поехали.

0: Новый час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир». Торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 11 сентября в Сусумане пасмурно. Возможен слабый снег. Температура воздуха – от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 1 метр в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура – от 6 до 12 градусов выше 0. Ветер северо-западный – с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. На термометре – от 2 градусов мороза до 9 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Магадане в пятницу переменная облачность. Температура воздуха от 2 до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. В

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего. Карибу.
2: Карибу Артс. 104.2 FM.

0: зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 11 сентября в Сусумане пасмурно. Возможен слабый снег. Температура воздуха – от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 1 метр в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура – от 6 до 12 градусов выше 0. Ветер северо-западный – с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. На термометре – от 2 градусов мороза до 9 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Магадане в пятницу переменная облачность. Температура воздуха от 2 до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
4: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная. Дом 10. Телефон 6144.
3: «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 11 сентября.
7: Авен.
8: День довольно сложный, к тому же связанный со снижением жизненного потенциала. Отношения с близкими людьми напротив гармоничны и спокойны. В них присутствует именно то душевное тепло, которого вам не хватало в последнее время. Вероятны романтические свидания, любовные признания.
7: Телец.
8: Не исключены проблемы на работе, могут открыться обстоятельства, которые помешают вашему профессиональному росту, заставят пересмотреть отношения с коллегами и руководством. Очень важной будет для вас поддержка членов семьи.
7: Близнецы.
8: День будет сложным и напряженным, к тому же ваш жизненный потенциал снижен. Серьезные проблемы лучше решать самостоятельно, поскольку вмешательство в ваши дела других людей не приведет ни к чему хорошему. Источником приятных эмоций и оптимизма станет общение с членами семьи.
7: Рак.
8: Не исключены проблемы в общении с коллегами и руководством, но свойственные вам чувства такта и дружелюбия помогут преодолеть все преграды. Благоприятный день для улучшения романтических и семейных отношений. Вам будет легко изменить собственное поведение, наилучшим образом повлиять на окружающих.
7: Лев.
8: День напряженный, трудный, у вас будет много важных дел, а вот на отдых, восстановление сил, времени может и не хватить. Росту жизненного тонуса способствуют поездки, прогулки и экскурсии. Друзья и родственники охотно составят вам компанию, а вот любимый человек склонен к капризам.
7: Дева.
8: Спокойный и весьма удачный день, позволяющий давние планы реализовать и к работе над новыми проектами приступить. В сфере личных отношений позитивные тенденции также очень сильны. Стоит уделить время общению с близкими, заняться домашними делами.
7: Весы.
8: День неоднозначный, вам не раз придется всерьез понервничать, зато отношения с близкими людьми складываются просто замечательно. У многих представителей знака появится возможность повидать старых знакомых, другие отлично проведут время в обществе родственников.
7: Скорпион.
8: Возможны серьезные проблемы на работе, ваши недоброжелатели как никогда энергичны и изобретательны. Будьте готовы вступить в бой с противником силой, превосходящим вас, и одержать над ним верх благодаря упорству и целеустремленности. Дружелюбие и оптимизм помогут вам изменить к лучшему отношения с близкими людьми, забыть о ссорах и разногласиях недавнего прошлого.
7: Стрелец.
8: День будет сложным, будьте готовы самостоятельно принимать важные решения, искать выход из запутанных ситуаций. Решительные действия и вовремя проявленная инициатива – залог успеха в личных отношениях. Влюбленным пойдут на пользу совместные поездки.
7: Козерог.
8: Постарайтесь спокойно относиться к профессиональным проблемам. Появится возможность наладить отношения с родственниками, помириться с близким человеком, если вы были в ссоре. Жизненный потенциал снижен, это может сказаться на самочувствии и спровоцировать перепады настроения.
7: Водолей.
8: День будет весьма напряженным, полным событий, вы чрезвычайно восприимчивы к внешним воздействиям. Порой обижаетесь из-за мелочей, в других случаях рискуете попасть под негативное влияние. Посещение увеселительных заведений оставит скорее неприятное впечатление, заставит жалеть о напрасно потраченных деньгах.
7: Рыбы.
8: Берегите свое здоровье, вероятность недомогания весьма высока. В остальном же день обещает быть весьма удачным. Личные отношения стабильны, возможны перемены к лучшему, если вы проявите инициативу. День подходит для отдыха на природе, небольших импровизированных путешествий, познавательных экскурсий.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу. Магия звезд.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: 104.2. Твоё личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

0: раненого сердца.
1: Слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
2: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
3: Карибу 92.0.
1: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше

0: слушать Карибу, лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт. 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу, версия 2.0.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Карибу. Лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу версия 2.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

Пора вставать. Карибу Арт. Радио отличного настроения.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

на поезд. Скидящих средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустой мне тебя. И знаешь, что снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу версия 2.0.

0: знаю, как тебе помочь. Эта ночь знает, как тебе помочь. Это ночь.
1: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Кариба.

просыпайтесь, пора вставать. Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.

0: Интересные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 11 сентября отмечается День правильного питания. Праздник связан с появлением в западных странах слова «суперфуд». А первым официальным суперфудом в истории маркетинга стал самый обычный банан. Во время Первой мировой войны компания United Fruit Company развернула масштабную рекламную кампанию, выпустив брошюры «Факты о бананах», где фрукт преподносился как идеальный, дешевый и питательный продукт для повседневного рациона. А вот факт, который стоит знать всем любителям модных диет. Официального списка суперфудов, утвержденного Всемирной организацией здравоохранения, попросту не существует, как и клинических испытаний, строго подтверждающих сверхспособности того или иного продукта. Еще 11 сентября 1918 года в России был принят декрет о введении международной метрической системы мер и весов. Вместо привычных аршинов, вершков и фунтов страна переходила на метры и килограммы. Почва для этой реформы была подготовлена еще раньше. Именно Дмитрий Иванович Менделеев, основоположник российской метрологии, добился принятия закона, разрешавшего применять метрическую систему наравне со старыми русскими мерами. Переход, что символично, оказался совсем не быстрым. Гражданам разрешили пользоваться старыми и новыми мерами параллельно еще 3 года, а полностью страна перешла на метрическую систему почти через 10 лет. Также в этот день, в 1939 году, на Колыме было организовано Тинькинское горно-промышленное управление Дальстроя. Именно с этим приказом связано появление на карте будущего поселка Устюмчук. Только изначально он не имел собственного названия, а именовался попросту 184-й километр по расстоянию от Магадана вдоль Колымской трассы. А еще сегодня праздник ласкового обращения. Он предельно прост по смыслу. Сегодня хороший повод сказать близким теплые слова, обнять без всякой причины и просто напомнить, что вы их любите. Кстати, есть лингвистический факт, которым можно гордиться. Русский язык – один из самых богатых в мире по количеству уменьшительно-ласкательных форм. Одно и то же слово «мама» способно превратиться в «мамочку», «мамулю», «мамусю» и десяток других вариантов, и в каждом будет чуть иной оттенок нежности. Ни английский, ни большинство других европейских языков просто не располагают таким богатым инструментарием для выражения тепла в разговоре. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников!
0: Крепежные изделия – неотъемлемый элемент любого строительства. В магазине «Визит» огромный выбор крепежа. Болты, гайки, дюбеля, саморезы, шурупы, анкера, заклепки и скобы. Перфорированный крепеж для деревянных конструкций, а также такелаж, цепи, тросы, талрепы, стропы, карабины. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110, база УСИС, склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78.
2: Машина времени. Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу.
4: Ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу самое хорошее радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт. 104.2 FM.
11: Новости на радио Карибу Арт.
12: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Путин примет участие в саммите БРИКС в Индии. В России изменится порядок назначения пенсий. Рутинная работа может подешеветь из-за нейросетей. Подробности далее. Владимир Путин отправится с рабочим визитом в Индию, где примет участие в 18-м саммите БРИКС. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Встреча пройдет в Нью-Дели с 11 по 13 сентября. На полях саммита российский лидер также выступит на деловом форуме БРИКС. В российскую делегацию войдут представители профильных министерств и ведомств, деловых объединений,

0: крупных компаний и банков. Сам деловой форум станет частью программы саммита, который продлится 3 дня. Страховые пенсии по старости начнут назначать автоматически без отдельного заявления. Новый порядок заработает с 1 января следующего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта президентской академии Екатерину Медякову. Социальный фонд будет принимать решения на основе сведений, которые уже есть в его информационных системах. Изменения коснутся тех, кто выходит на пенсию на общих основаниях, а также некоторых россиян, имеющих право на досрочные выплаты. При этом будущим пенсионерам советуют заранее проверить сведения о своей пенсионной истории, поскольку именно эти данные будут использоваться при расчете размера выплат. Искусственный интеллект может снизить стоимость некоторых рабочих задач. Как передают агентство Prime, в зоне риска прежде всего специалисты, которые выполняют рутинную работу. Среди них начинающие копираторы и дизайнеры, контент-менеджеры, переводчики, маркетинговые ассистенты и сотрудники первой линии поддержки. При этом речь не обязательно идет о сокращениях или снижении зарплаты. Работодатели могут просто требовать от одного сотрудника большего объема работы за те же деньги. Более востребованными, по мнению экспертов, останутся специалисты, которые умеют анализировать, принимать решения и проверять результаты работы ИИ. Официальный курс доллара на 11 сентября составляет 84 рубля 35 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 98 рублей 28 копеек. Это были новости на радио Карибуард. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио Карибу Арт.
3: Но согласись, и дышать как-то легче, и утро бесит немного меньше обычного. В общем, это, наверное, и правда пятница, так что установку на хороший и легкий день даем себе прямо сейчас. Ну и, кстати, для тех, кто верит в эти бесполезные аффирмации, еще и гороскопные приятности тоже, наверное, порадуют. А в общем, рыбам, львам и ракам нужно больше отдыхать, чтобы разбогатеть. Об этом заявляют астрологи, так что остальным сил побольше, но притягивать выходные начнем с Кельвином Харрисом под «Ready for the Weekend». Иван Гусаков с тобой. Поехали в 9 час на Карибу Арт.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Комната маленькая, а мечты большие. Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
5: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
4: Ясно.
5: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
4: Понятно.
5: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
6: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
8: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
9: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
10: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
11: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
14: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00. Let's go.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 11 сентября в Сусумане пасмурно. Возможен слабый снег. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура от 6 до 12 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. На термометре от 2 градусов мороза до 9 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Магадане в пятницу переменная облачность. Температура воздуха от 2 до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Партнер прогноза погоды — компания Герлеон.
2: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Я не пью. Волшебная фраза, которой вы кидаете вызов всем присутствующим. Впоследствии целью каждого становится вас напоить. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
5: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед. Английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-0117.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Магадан, внимание! Грандиозный проект «Хиты легендарной группы Король и Шут» в исполнении трибьют-группы «Lucky Horse» город Москва. Приглашаем вас 25 сентября в 19:30 в Муниципальный центр культуры. Мощный звук, бешеная энергия и любимые хиты. Вечер драйва и эмоции под узнаваемые гитарные партии и сильный вокал. Все это ждет вас на событии 25 сентября. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
9: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
10: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-2044. 8-914-865-2044.
4: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу. Майли Сайрус. Бейс Персонис.

0: ЦРБ.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал»

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в «С-Моторс». Танк и «Хавейл». «С-Моторс». Топовые модели «Черри» – тоже «С-Моторс». А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса «Амода» и «Джейко». В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. «С-Моторс». Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в «Электросвет».
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
7: Телефон 62-24-31.
8: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.

0: трасса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
2: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
3: Платная агитация. Выборы 2026. Кирилл Итенко – профессионал, почти 30 лет жизни посвятивший созданию цифровой инфраструктуры Колымы. Теперь его цель – построить честную связь между вами и властью. Без помех и посредников. Кирилл Итенко и новые люди – твой голос в Государственной Думе. Платная агитация. Выборы 2026.

0: свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
10: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле сообщили о дополнительных мерах по усилению ПВО. Начался прием заявок о голосовании на дому. В МВД рассказали, как мошенники крадут аккаунты в мессенджерах. Подробности далее. Владимир Путин регулярно обсуждает с военными развитие системы противовоздушной обороны на фоне участившихся атак на Краснодарский край. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, по итогам таких обсуждений принимаются дополнительные меры. В Кремле отметили, что вопросы защиты регионов и работы ПВО находятся на постоянном контроле. Ранее Путин также заявлял о необходимости дальше развивать систему противовоздушной обороны, чтобы снижать риск ударов по гражданским объектам. Стартовал прием заявок о голосовании на дому в единый день голосования. Оставить свой

0: заявление можно в личном кабинете на портале госуслуг, а также лично, либо через кого-то в участковой избирательной комиссии по месту жительства. Возможность проголосовать дома есть у избирателей, которые не могут прийти на избирательный участок по состоянию здоровья, необходимости ухода за тяжелобольным, иным уважительным причинам. В ЕДГ-2026 запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах. Всего пройдет более 2000 кампаний разного уровня. Голосование пройдет в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Мошенники под видом энергосбытовой компании создают в мессенджере закрытую группу и сообщают о якобы перерасчете коммунальных платежей, после чего просят подтвердить данные и крадут аккаунты жертвы. Об этом рассказали в МВД. Далее мошенники публикуют сообщение о завершении процедуры верификации с просьбой перейти в чат-бот, который запрашивает у жертвы шестизначный код для авторизации в аккаунте мессенджера. Чтобы исключить возможность стать участником незнакомой группы, правоохранители советуют скрыть номер телефона и никнейм для повышения приватности, закрыть доступ к фотографиям и видео своего профиля, запретить пользователям ссылаться при пересылке сообщений, отключить возможность добавления в неизвестные чаты. Официальный курс доллара на 11 сентября составляет 84 рубля 35 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 98 рублей 28 копеек. Это были новости на радио Карибуар. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Новости на радио Карибу Арт.

Конечно, немного с другим настроением пели свой Magnum Opus Gotye & Kimbra, да и было это целых 15 лет назад, так что такое музыкальное перерождение напрашивалось, особенно если речь про Дэвида Гетта. Somebody That I Used To Know в таком кроссовере заценили в начале 10-го, дальше, кстати, еще одно трио и тоже горячий релиз. RJ Alok и Adam Beyer, Keep Up, с тобой Иван Гусаков и Карибуард.

0: Радио Карибу Арт. Но ты же знаешь, где хорошо.
1: Да-да-да, я в клубе. А ты попробуй запретить.
2: На них взгляды

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
4: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
5: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
6: Россия – душа нашей планеты. Здесь люди думают не только рассудком, но и сердцем, верят друг другу. Доверие – одна из основ работы нашей компании. Мы знаем, вы доверяете нам не просто грузы, а нечто более ценное. Счастье ребенка, открывшего посылку точно в день рождения. Надежду на лучшую жизнь в новом доме, в который мы доставим вам вещи. «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Ценность вашего груза и партнерских отношений с клиентом – нечто большее для нас, чем просто качество услуги. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 61-44.
7: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
8: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
9: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Первое магаданское радио представляет.
10: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
12: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Вища проба
1: на радіо Карібу Арт.
0: Музика, перевірена мільйонами. Погода. На радіо Карібу Арт.
2: По данным синоптиков, 11 сентября в Сусумане пасмурно. Возможен слабый снег. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура от 6 до 12 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. На термометре от 2 градусов мороза до 9 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Магадане в пятницу переменная облачность. Температура воздуха от 2 до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 11 сентября.
1: Авен.
3: День довольно сложный, к тому же связанный со снижением жизненного потенциала. Отношения с близкими людьми напротив гармоничны и спокойны. В них присутствует именно то душевное тепло, которого вам не хватало в последнее время. Вероятны романтические свидания, любовные признания.
1: Телец.
3: Не исключены проблемы на работе, могут открыться обстоятельства, которые помешают вашему профессиональному росту, заставят пересмотреть отношения с коллегами и руководством. Очень важной будет для вас поддержка членов семьи.
1: Близнецы.
3: День будет сложным и напряженным, к тому же ваш жизненный потенциал снижен. Серьезные проблемы лучше решать самостоятельно, поскольку вмешательство в ваши дела других людей не приведет ни к чему хорошему. Источником приятных эмоций и оптимизма станет общение с членами семьи.
1: Рак.
3: Не исключены проблемы в общении с коллегами и руководством, но свойственные вам чувства такта и дружелюбия помогут преодолеть все преграды. Благоприятный день для улучшения романтических и семейных отношений. Вам будет легко изменить собственное поведение, наилучшим образом повлиять на окружающих.
1: Лев.
3: День напряженный, трудный, у вас будет много важных дел, а вот на отдых, восстановление сил, времени может и не хватить. Росту жизненного тонуса способствуют поездки, прогулки и экскурсии. Друзья и родственники охотно составят вам компанию, а вот любимый человек склонен к капризам.
1: Дева.
3: Спокойный и весьма удачный день, позволяющий давние планы реализовать и к работе над новыми проектами приступить. В сфере личных отношений позитивные тенденции также очень сильны. Стоит уделить время общению с близкими, заняться домашними делами.
1: Весы.
3: День неоднозначный, вам не раз придется всерьез понервничать, зато отношения с близкими людьми складываются просто замечательно. У многих представителей знака появится возможность повидать старых знакомых, другие отлично проведут время в обществе родственников.
1: Скорпион.
3: Возможны серьезные проблемы на работе, ваши недоброжелатели как никогда энергичны и изобретательны. Будьте готовы вступить в бой с противником силой, превосходящим вас, и одержать над ним верх благодаря упорству и целеустремленности. Дружелюбие и оптимизм помогут вам изменить к лучшему отношения с близкими людьми, забыть о ссорах и разногласиях недавнего прошлого.
1: Стрелец.
3: День будет сложным, будьте готовы самостоятельно принимать важные решения, искать выход из запутанных ситуаций. Решительные действия и вовремя проявленная инициатива – залог успеха в личных отношениях. Влюбленным пойдут на пользу совместные поездки.
1: Козерог.
3: Постарайтесь спокойно относиться к профессиональным проблемам. Появится возможность наладить отношения с родственниками, помириться с близким человеком, если вы были в ссоре. Жизненный потенциал снижен, это может сказаться на самочувствии и спровоцировать перепады настроения.
1: Водолей.
3: День будет весьма напряженным, полным событий, вы чрезвычайно восприимчивы к внешним воздействиям. Порой обижаетесь из-за мелочей, и в других случаях рискуете попасть под негативное влияние. Посещение увеселительных заведений оставит скорее неприятное впечатление, заставит жалеть о напрасно потраченных деньгах.
1: Рыбы.
3: Берегите свое здоровье, вероятность недомоганий весьма высока. В остальном же день обещает быть весьма удачным. Личные отношения стабильны, возможны перемены к лучшему, если вы проявите инициативу. День подходит для отдыха на природе, небольших импровизированных путешествий, познавательных экскурсий.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: праздник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Вырос – это когда сочинение на тему «Как я провел лето» можно написать в двух словах – на работе. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
0: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: Welcome to Chicago.
2: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: Домоцентр – стильный магазин товаров для дома, где каждый найдет вдохновение для создания теплого и комфортного пространства. Огромный выбор предметов декора, посуды, текстиля и аксессуаров, созданных специально для того, чтобы ваш дом стал местом, где хочется отдыхать душой и телом. Сделайте первый шаг навстречу своему идеальному дому прямо сейчас. Посетите домоцентр в торговых центрах «Идея» и «Солнце» и убедитесь сами, насколько легко сделать пространство вокруг себя особенным.
5: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
6: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
7: Хотите, чтобы в вашем доме было по-настоящему комфортно? Закажите корпусную мебель в компании «Митрал». Качество, функциональность и стиль на любой бюджет. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1, телефон 200-800.
8: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
9: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
12: Майли Сайрус. Бейс Персонас.

0: ЦРБ.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM.
2: Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
4: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
5: Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами, консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение и тестирование. Звоните 60-88-88, и логистика станет для вас простой и понятной. Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
6: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
5: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
3: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
7: Платная агитация. Выборы 2026.
8: Каждый голос определяет судьбу страны, курс ее развития и благополучие будущих поколений. Сила в единстве. Поддержи Единую Россию на выборах. Голосуй за партию президента.
7: Платная агитация. Выборы 2026.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске СК возбудил дело после атак ВСУ в Сочи. Путин дал поручение по мигрантам в России. Продавцы маркетплейсов стали чаще хранить товары у себя. Подробности далее. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте из-за атак вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в прибрежной курортной зоне Сочи. Об этом сообщается на сайте СКР, пишет «Парламентская газета». В результате атаки пострадали мирные жители, в том числе несовершеннолетние, всего 28 человек. Следователи собирают доказательства и устанавливают конкретных лиц из числа украинских боевиков, причастных к преступлению. Официальный представитель СК России Светлана Петренко назвала действия киевского режима исключительно циничными, указав на нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению. Владимир Путин поручил миграционной службе МВД инициировать в правительстве комплексную работу по подготовке трудовых мигрантов к жизни и работе на территории РФ, передают РИА Новости. Путин уточнил, что речь идет, в частности, об обучении детей преподаванию русского языка им. По мнению

0: президента, без этих процедур организовать нормальный миграционный процесс очень сложно. Глава государства указал, что этим должна заниматься не только миграционная служба, но и все правительство. Продавцы «Валберес» и «Озон» все чаще отказываются от хранения товаров на складах маркетплейсов. Как пишет «Коммерсант», к концу августа собственные склады использовали более 97% продавцов «Валберес» и 73% селлеров «Озон». За два месяца эти показатели заметно выросли. Эксперты связывают тенденцию в том числе с атаками беспилотников на логистические объекты и опасениями продавцов за сохранность товара. При такой схеме селлер сам хранит и собирает заказ, а затем передает его маркетплейсу для доставки покупателю. Официальный курс доллара на 11 сентября составляет 84 рубля 35 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 98 рублей 28 копеек. Это были новости на радио «Карибуар». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Новости на радио «Карибуар».

0: Но чем дальше утро, тем лучше должны быть дела. Вообще, и так неплохо, учитывая пятницу. Ну и в музыкальном плане окно релизов открываем на Caribou Art. Soda Love и его кусочек доброты с альбома «Прими как есть». Заценили? Дальше на радаре новинка от Becky Hill. Changes. В начале 11-го с тобой Гусаков и Caribou Art.
1: We've been going through the motions.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
6: Калымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста-бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление ПТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-3799 и 8-914-850-85-14.
3: Предприятию на отдаленный участок требуется сторож на зимний период. Телефон 8-914-860-4705.
7: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДАПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление по ТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
3: Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24.
8: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
4: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир». Торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 11 сентября в Сусумане пасмурно. Возможен слабый снег. Температура воздуха – от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 1 метр в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура – от 6 до 12 градусов выше 0. Ветер северо-западный – с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. На термометре – от 2 градусов мороза до 9 градусов тепла. Ветер северо-западный – с порывами до 7 метров в секунду. В Магадане в пятницу переменная облачность. Температура воздуха от 2 до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Терминология на Карибу. На Карибу.
1: Эмпатия. Постижение эмоционального состояния другого человека через понимание его внутреннего мира.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Центр развития Всезнайка приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед. Английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
3: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
4: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиханское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе.
7: Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
8: Магадан, внимание! Грандиозный проект «Хиты легендарной группы Король и Шут» в исполнении трибьют-группы «Lucky Horse» город Москва. Приглашаем вас 25 сентября в 19:30 в Муниципальный центр культуры. Мощный звук, бешеная энергия и любимые хиты. Вечер драйва и эмоции под узнаваемые гитарные партии и сильный вокал. Все это ждет вас на событии 25 сентября. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
9: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
10: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
11: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Тотальная свежесть на Карибу.
13: Майли Сайрус. Бейс Персонис.

0: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM.
1: Свежесть этой недели представляет Адама.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
5: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
4: Ясно.
5: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
4: Понятно.
5: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
6: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpin Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-00-44 8-914-865-00-44.
8: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
9: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
10: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
9: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
11: Внимание! В клинике «Данти Профи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Путин примет участие в саммите БРИКС в Индии. В России изменится порядок назначения пенсий. Рутинная работа может подешеветь из-за нейросети. Подробности далее. Владимир Путин отправится с рабочим визитом в Индию, где примет участие в 18-м саммите БРИКС. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Встреча пройдет в Нью-Дели с 11 по 13 сентября. На полях саммита российский лидер также выступит на деловом форуме БРИКС. В российскую делегацию войдут представители профильных министерств и ведомств, деловых объединений, крупных компаний и банков. Сам деловой форум станет частью программы саммита, который продлится 3 дня. Страховые пенсии по старости начнут назначать автоматически, без отдельного заявления. Новый порядок заработает с 1 января следующего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта президентской академии Екатерину Медякову. Социальный фонд будет принимать решения на основе сведений, которые уже есть в его информационных системах. Изменения коснутся тех, кто выходит на пенсию на общих основаниях, а также некоторых россиян, имеющих право на досрочные выплаты. При этом будущим пенсионерам советуют заранее проверить сведения о своей пенсионной истории, поскольку именно эти данные будут использоваться